0: Упала за ней кусается. Так, а куда ты кот? Не кусал, но руки не
1: Isn't it amazing when the internet just works? For binge watchers to binge shoppers. For the dancing shoes.